0: следом. Я следом. Я следом. Света, матка Божья, седем крижем держал сам селику.
1: Не глей на скалу, кар послушай, музыка е жита права. Радио Студент. Коже слышиш,